0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты наши».
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.
2: Что?

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

шумную колонку. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно +20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве +21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-2070-770. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Топ-чарт. Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-29-900-2070-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
1: Around the world.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: я слушаю Радиус FM.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модно.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В пятницу Беларусь отметила главную дату в государственном календаре – День независимости, который символизирует суверенитет и глубокую историческую память народа. Кульминацией праздника стал салют и ежегодная акция «Споем гимн вместе». Тысячи голосов во всех уголках Беларуси слились в единый хор. В Беларуси 3 июля на свет появились 116 малышей, 59 мальчиков и 57 девочек. Больше всего новорожденных в столице. Здесь родились 37 новых граждан нашей страны. По традиции, молодых мам, родивших в знаковый день, в ближайшее время ждут подарки и поздравления от государства. Вчера в США также отметили главный государственный праздник, но дневной парад в честь Дня независимости в Вашингтоне отменили из-за жары. На большей части США установилась температура выше 40 градусов. Об отмене парада сообщила и Филадельфия, она перенесла мероприятие на сентябрь. Та же история в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вирджиния и Пенсильвания. В США почти столетней пенсионерке пригрозили выселением из дома престарелых из-за ее вечеринок. Лили Андрониак рассказала, что администрация прислала ей официальное письмо с жалобами на шум и напоминанием, что устраивать вечеринки и угощать алкоголем запрещено правилами безопасности. Она заявила, что платит 12 тысяч долларов в месяц и считает, что может делать все, что хочет, и вечеринки не остановит. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно – плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве – 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки. Топовая музыка.

0: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это Фактор Бай, добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vibra.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. С 4 по 31 июля для иностранцев из 70 государств, следующих на Славянский базар в Витебске, будет действовать безвизовый порядок въезда. Международный фестиваль искусств в этом году собирает гостей с 14 по 20 июля. Для безвизового въезда иностранцам понадобится документ для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на мероприятие Славянского базара. Обновлен рейтинг городов мира по стоимости жизни. В топ-10 самых дорогих для проживания городов планеты вошли сразу 8 населенных пунктов Швейцарии. Минск занял 455-ю строчку рейтинга, а всего в нем 547 позиций. В основе ранжирования индекс стоимости жизни. Он охватывает цены на потребительские товары и услуги, включая продукты и питание, транспорт и коммунальные услуги, но не учитывает расходы на аренду жилья. Врач-эндокринолог Елена Островская сообщила, что традиционное молочное либо сливочное мороженое с минимальным количеством ингредиентов наносит наименьший вред человеческому организму. Медик добавила, что натуральное молоко и сливки содержат много триптофана – важной аминокислоты, необходимой для выработки серотонина и мелатонина, которые отвечают за хорошее настроение и здоровый сон. Супружеская пара в Москве подала на развод после того, как глава семьи отказался расставаться с повзрослевшим мини-пигом по кличке Хавронья. Животное появилось в доме как подарок от друзей на годовщину свадьбы. Однако карликовый поросенок быстро перерос в формат мини и превратился в огромную свинью, которая весит 50 килограмм. Квартира превратилась в свинарник. Но мужчину такое соседство полностью устроило, а вот супруга поставила жесткий ультиматум – или я, или свинья. Муж сделал выбор в пользу Хавронии. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно – плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве – 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: В чем вообще обстоял вопрос? В магазин ворвался грабитель, да, с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и говорит: гони эти деньги, выручку. Но в ответ мне говорят: слушай, брат, ну денег в кассе нет. Он такой: а, нет? Ну ладно, я тогда пошел. Но он не остановился на этой неудаче. После этого мини-магазинчика он напал на соседнюю закусочную, перепрыгнул через прилавок, забрал наличные сигареты, ну и скрылся. Ну все-таки получилось.
3: Слушай, ну да, я, во-первых, хотел сказать о том, что ну, невозможно напугать деньгами людей, у которых денег нет.
2: Да,
3: знаешь,
2: да,
3: у кого...
2: они уже пуганные.
3: Да, низкая зарплата или еще что-то. Этих людей невозможно штрафами напугать или еще чем-то. Нет денег, нет проблем. А с другой надо отдать должное, ну вот, настойчивости и отсутствию комплексов грабителей. Я думаю, что в молодости он очень легко знакомился с девушками, и даже если вдруг ему какая-то одна говорила «нет», высмеивала базовый минимум, сколько ты зарабатываешь? 100? Мало, надо минимум 1 000 000. Он шел, перегибался через прилавок и начинал знакомиться.
2: Начинал зарабатывать.
3: Да, за следующий.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Был такой мем популярный, называется «Москва, Альтушки, газ знакомиться». И после этого вот это слово «газ» настолько сильно прижилось в моем лексиконе, что я в любой непонятной ситуации говорю: «Ну чё, газ? Ну чё, газуем? О, газ!» Просто вот так вот, ну, как междометие какое-то. Я вот задумалась, а не кринжовое ли оно? Потому что вот есть как бы прикольные выражения, а есть как бы вроде прикольные, но на самом деле они такие зашкварные.
3: Ну смотри, Юль, ты вот задумалась, а это уже первый шаг к исправлению. Это первый шаг к тому, чтобы больше никогда в своей жизни не использовать вот это самое газ. Потому что я сразу вот этого лысого парня представляю, который принес этот мем. Это не он делал?
2: Нет, это, по-моему, делал этот Гайдулян из Саши Тайни.
3: Все ясно.
2: Ты что? Он босс ТикТока.
3: Это тепленько. Это миль. Хотя тепленько, да, синоним жиденько. Ну и все. И мы уже, видишь, ушли с тобой совсем в другие дебри. У меня, знаешь, есть вот этот мемчик, который я по понятной причине не могу озвучить в эфире. Вы кто такие? Я вас не звал. Ну, это, пожалуй, все,
2: что... на Миллениальском.
3: Не-не, ну ты же тоже его знаешь. Просто дальше...
2: А привет, медведь?
3: Без увольнения никак. Приветка и вот эта вот вся история. Короче, есть фразы, которые, ну вот, настолько плотно влились в нас благодаря или вопреки интернету, что без них мы уже своей жизни не представляем, но мы из плоти и крови, мы живые. А что на этот счет думает искусственный интеллект?
2: И твой выход?
4: Интернет настолько проник в жизнь людей, что некоторые мемные фразы уже звучат как официальный язык. Например, поймал вайб. Теперь так можно объяснить вообще все. Почему купил ненужную вещь? Поймал вайб. Почему не пришел? Не тот вайб. Отдельный уровень фраза «меня вот так вот всю». Люди повторяют ее с такой драмой, будто прямо сейчас получают премию за лучшую роль в интернете. Многие уже автоматически говорят «минусы». Причем неважно, что обсуждают – новый телефон, отпуск или борщ. Главное – найти минусы. Еще одна классика – «чиназис сюда». Услышал хорошую новость, увидел скидку, принесли еду – все, «чиназис сюда». Самое смешное – люди используют эти фразы даже с теми, кто вообще не сидит в интернете. И потом удивляются, почему бабушка после слов «чиназис сюда» смотрит так, будто сейчас вызовет врача. Потому что некоторые мемы настолько приживаются, что становятся частью обычной речи.
2: Потому что вместо того, чтобы говорить «чиназис», нужно газовать.
3: И это во-первых. Во-вторых, я, знаешь, долгое время брюзжал на вайб и мут, типа, ну что у нас, русских слов, а потом посчитал буквы. Сказать «настроение» сильно дольше, чем сказать вайб и мут. А буквы в 21 веке платные.
2: Всем чил.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Таинственный мститель стал ловить преступников.
3: Ух ты.
2: И что же там происходило? В общем, совершались некие преступления, да? И полиция начала находить людей, примотанных скотчем к столбам.
3: Мама.
2: Каждый день они находили нового человека, примотанного скотчем к столбу, у которого были нарисованы кошачьи усы на лице. Да, за несколько недель примотано было 5 человек. Кто же этот человек? Кто же этот таинственный мотатель? Потому что некоторые люди, между прочим, были избиты, и рядом с ними находились как бы, ну, скутера, там, мотоциклы туда-сюда.
3: Угнанные, видимо, да?
2: Да, угнанные. Оказывается, это был таинственный мститель. Он начал ловить преступников, приклеивать их скотчем к столбам. Ну, некий такой, типа, Бэтмен. Хотя, возможно, и Бэтмен, потому что, ну, люди были как бы избиты. Рядом были предполагаемо украденные скутера. Ну, как бы, может, человек просто на скутере своем ехал? Ну, как бы, история умалчивает, но такая вот история.
3: Ну, то есть, кто-то, кто не любит либо электросамокатчиков, скутеристов, да, либо кто-то, кто действительно преследует преступников. Мне больше поразила реакция властей и полиции, которая не стала разбираться, что это за люди, примотанные к столбам со словами «вор» на лице, а они стали ловить этого мстителя, этого Бэтмена. Ничему они не учатся. Повторяют абсолютно те же ошибки, что были и в комиксе, и в фильме. Я думаю, им нужно собраться всем полицейским участкам, там, мексиканским или каким где-то это было, и посмотреть вот трилогию «Темного рыцаря». Посмотреть, что будет.
2: А каких годов это важно?
3: А это важно, надо смотреть Нолановского. Нолановского с Бэйлом, да, обязательно. Вот только эту трилогию. Остальное это все просто фантики. Это, а здесь прям реально история. Посмотреть и посмотреть, к чему приводит, когда полиция ловит не преступников, а Бэтмена.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: По словам специалистов, большинство людей используют телефон в одинаковом положении, то есть наклоняется голова вниз, да, при длительном воздействии формируются заломы в области шеи, усиление провисания тканей лица, ну, конечно, появление второго подбородка.
3: Так вот,
2: для женщин это, между прочим, важно.
3: Получается, Юленька, это не из-за того, что я после шести, да, вот, захаживаю к холодильничку, это потому, что я телефон близко держу.
2: Потому что ты постоянно на телефоне, якобы. Это называется телефонная шея. Но это еще не самое страшное. А наш телефон — это очень грязное устройство, потому что вот мы после улицы пришли, мы руки помыли, телефон мы не моем. Мы денежки тронули, да, телефон тронули, телефон никто не моет. А когда мы говорим по телефону, он плотно соприкасается с лицом. Некоторые люди вот прям в щеку вминают телефон, а это чревато проблемами с кожей.
3: Знаешь, если посмотреть чьи-то переписки и залезть в чью-то галерею, то, возможно, телефон — это даже еще чуть более грязное устройство, чем может показаться на первый взгляд. Хорошо, и что? Получается, что надо его, ну, держать где-то подальше?
2: Я вообще стараюсь, когда говорю по телефону, телефон подальше. Ну, не прислонять к щеке, а еще по наушникам.
3: У меня, знаешь, у меня есть знакомый, который, вот я теперь, кажется, понимаю, почему он так делал. Он, когда разговаривал по телефону, он всегда включал громкую. Независимо от того...
2: А видеосвязь он включал?
3: Нет, видеосвязь, к счастью, нет, мы с ним ходили на одни и те же тренировки, я там не на что смотреть. Короче, дело не в этом. Дело в том, что он всегда говорил по громкой. И плевать ему, о чем он говорил. Плевать ему, что все слышат, о чем он говорил по этой самой громкой. Величайшая сила человека. Я думаю, с такой внутренней силой он спокойно заходил в магазин, выходил, проходя мимо охранников, без покупок. Ничего его не... Он ничего не переживал, не боялся. А если он вдруг что-то купил, он спокойно орал. А так и будет один кассир работать. Можно второго позвать? Смелый человек, хороший.
2: Класс.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Папа, что такое трансвестит? Спроси маму, он знает. Нишевая шутка.
3: Ужасно. Смотри, вот такая у меня. Как тактично сказать человеку, что, ну, он вам не нравится? Вы сюда на самокате приехали?
2: Или на моноколесе?
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. 1:25 на прямой связи. Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Четвертая с начала года беседа президентов России и США на этот раз состоялась по инициативе американской стороны. Лидеры затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7 и 8 июля. За четверть века число новых случаев алкоголизма в Беларуси сократилось более чем вдвое. Статистикой делится Белстат. Что касается региональных различий, самый высокий уровень впервые выявленного алкоголизма зафиксирован в Витебской области. Следом идут Брестская область, второе место, Могилевская, третье, Гродненская и потом Гомельская область. Минская область заняла последнее место. А в Минске приходится 80 случаев алкоголизма на 100 тысяч жителей. Это более чем в два раза ниже, чем в Витебской области и почти вдвое ниже среднего по стране. В Витебске показали открытки Славянского базара и запустили фестивальную почту. Более 100 снимков от первых концертов в черно-белом цвете до ярких современных. Авторская работа витебского фотокорреспондента Александра Хитрова. Фестивальная почта будет работать с 14 по 20 июля, как и сам Славянский базар. Власти Индии требуют от Telegram убрать весь пиратский контент. Причиной уведомления стали жалобы ряда онлайн-кинотеатров и правообладателей. Они сообщили о массовом несанкционированном распространении в Telegram защищенных авторским правом фильмов и веб-сериалов. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в нашем эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно – плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве – 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
3: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Обеспеченный мужчина, китаец, вернулся с деловой поездки и выяснил, что его припаркованный возле дома Феррари красный пестрит многочисленными вмятинами и царапинами.
2: Очень хорошо.
3: Бывшая? Нынешняя? Кто?
1: Нет, он пошел в полицию, чтобы тоже выяснить. Бывшая, нынешняя, там, будущее. Удалось выяснить, что машину облюбовали трое детишек, которые использовали ее и как горку, и как батут, и как прочее-прочее. Оценив ущерб, он подсчитал, но $4000 минимум нужно на ремонт. Естественно, пошел к родителям, говорит, так и так, как будет, что будем делать? А родители такие, ой, а что в этом такое? Да. Они дети, они не знали, что на машине нельзя прыгать, бегать и играть.
4: А Феррари, правда, роскошный. То есть это что-то из прям новенького, я вот смотрю.
3: Родители тоже, на самом деле, глупые. Взяли, растерялись. Надо было... А что, какие дети? У нас нет детей.
1: Да. Наши дети. Это не наши,
3: да,
1: у нас
3: вот,
1: нет детей.
3: Вот мы им уже теплые вещи собрали, они вот отправляются, ну, известно куда, там их ложечки, чашечки, стаканчики, все, они будут вот теперь там жить. Это помните, как анекдот про водителя трамвая, который задел Феррари и скрылся в подворотне? Вот примерно так же надо было делать. А с другой стороны, интересно другое, из всех машин, припаркованных там, там же не только Феррари было припарковано, детишки выбрали именно Феррари, что с одной стороны выдает в них хороший вкус, с другой отправит родителей на пару работ.
1: А, видимо, ее форма самая аэродинамичная.
3: Да.
1: Соответственно, идеально подходит для игр.
3: Или для ванны.
4: Набрать
3: знаете, воды.
4: Я вот считаю, что вот в этих вот всяких китайских провинциях нужно родителей отправлять к нам, да, вот, чтобы у наших поучились.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: мира спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM».

0: Недавно вышел на связь товарищ, друг, одноклассник, с которым мы, ну, не виделись, не общались. Сейчас я попытаюсь быстро сосчитать. Ну, порядка 20, наверное, плюс-минус лет. Вот знаешь, как 20 лет написали «Привет, как дела?» Вот через 20 лет мы получили в соцсетях ответ на этот вопрос. Но сейчас не об этом. Я почему вспомнил? Потому что у него была традиция, у этого парня, приходить на день рождения, сколько бы ни было лет. Вот начиная, там, не знаю, наверное, с 8 лет и заканчивая 16-17, когда ты уже, ну, достаточно взрослый, он приходил и дарил шоколадку, и к шоколадке прилагалась купюра. Причем, независимо от девальвации вот этого всего, купюра была одинаковая, что в 8 лет, что в 16.
1: Прелестно.
0: Странный подарок, но я уже его ждал. Понимаешь, это была традиция.
2: Слушай, ну у тебя еще какая-то прикольная традиция, потому что я никогда не понимала, почему взрослые дарят детям энциклопедию.
0: Ох.
2: И ладно еще, ну, как бы подарок сомнительный, так еще и дети не особо умеют притворяться и делать вид, что она тебе искренне нравится.
0: Потому что я
2: думаю, потом
0: что...
2: еще претензии, мол, Юля почему-то не заценила этот трехтомник.
1: И вопрос к тебе. Самые странные подарки и поздравления на день рождения.
3: День рождения — это единственный праздник, где люди иногда дарят не то, что хочется, а то, что, по их мнению, пригодится. Например, приглашают клоуна. В детстве это весело. Но когда тебе 35, а клоун делает из шариков тонометр, появляются вопросы к организаторам. Есть еще легендарные подарки вроде набора кастрюль. Как будто человек мечтал проснуться именинником и сразу сварить борщ. Отдельный уровень поздравления в семейном чате. Желаем счастья, здоровья и чтобы все было хорошо. Такое ощущение, что это один и тот же текст кочует по родственникам уже лет 20. Бывают еще подарочные сертификаты в магазин, куда человек ни разу в жизни не заходил. Это уже не подарок, а квест. Попробуй найти здесь хоть что-нибудь. Самое смешное, с возрастом вкусы меняются. Если раньше хотелось новый телефон, то теперь искренне радуешься хорошему пылесосу. И оказывается, есть подарок, который действительно классный в любом возрасте. Медицинская страховка. Потому что тонометры из шариков сдуются, а вот забота о здоровье всегда остается в цене.
1: И ты, как всегда, на высоте.
4: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Радиус FM наше.

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Молодой бобруйчанин захотел выпить, но денег у него не было.
2: Зато понимаю.
1: Зато у знакомых был велосипед.
2: Где
1: вот такой. Ну, слушайте, вариантов нет, да. Он его решил похитить вечером под покровом ночи, перелез через забор на их территорию и выкатил этого железного коня. Денег на выпивку хватило, а вот на опохмел нет. Когда парень вспомнил, что, слушайте, а вот в этом же дворе был еще один велосипед. Почему бы и не вернуться? По проторенной дорожке он угнал и второй. На этот раз его заметил хозяин дома, он выбежал на улицу, но не догнал. Решил позвонить милицию. А этот вор, он говорит, слушайте, я хотел как бы отвести от себя подозрение и припарковал второй велосипед у знакомой. Ну и там его нашли.
3: Смотрите во всех кинотеатрах страны «Угнать за пол-литра».
2: Знаешь, таких людей в маленьких городах обычно потом называют «Вася-легенда».
3: Да-да-да.
2: Знаешь, вот, ну вот такие
3: даже
2: вот.
3: Даже в больших городах их иногда называют «Вася-легенда».
2: «Гена-бизнесмен». Вот эта вся история.
3: Алкоголь, яд и зло. Вот посудите сами. Он когда воровал первый велик, правильно? Он же был еще трезвый. Ну, ему были нужны денежки на выпивку.
1: Да.
3: И все прошло гладко. Никто его не заметил, никто его не спалил.
2: Остановись!
3: Когда воровал второй раз,
1: он уже был спьяный.
3: Либо уже, либо еще пьяный. Ну, или с жуткого отходника. И вот здесь он уже был замечен. Ну, лики какие-то оставил у знакомой, следы какие-то оставил. Том Круз такого не одобряет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
4: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: слушатели на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И вот вам рекомендация от меня. Если вы устали от комедий, всяких боевиков, триллеров, ужасы, очень нестандартный жанр. «Демон скорости» называется моя рекомендация. О чем же сюжет? Один из пассажиров скоростного поезда одержим и стремится вызвать его крушение.
3: Класс.
2: Утратившей веру монахине предстоит изгнать этого демона.
3: Вот так. Слушай, потрясающая история. Я тогда вдогонку вот к этой истории, которая мне, кстати, тоже очень нравится, расскажу историю, которая нравится мне. Фильмы типа «Экипаж», фильмы типа «Небесный маршал». Вот эти фильмы про полет.
4: Это типа, которые ты себе придумал.
3: Да. Несуществующие фильмы, как и мои несуществующие друзья. Вот, значит, я люблю про самолеты, вот, знаешь, когда все замкнуто на одном месте. Фильм называется «Рейс 298». Вот этот рейс сталкивается с вспышкой какого-то загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает какое-то инопланетное чудовище, оно всех начинает заражать, потом все начинают заражать друг друга, и, в общем, выжившие как-то там спасаются в багажном отсеке и должны выжить.
4: Ребят, давайте я немножко вот света впущу, да? Супергерл. Нет, у меня фильм. Это боевик, приключения, фантастика. Кара Зора Эл путешествует по галактике со своим псом Крипто. На нее нападает пират и разбойник, который гоняет ее корабль и ранит Крипто. Объединив силы с новой подругой и союзницей Рути, семью которой, к сожалению, ранее убил пират, Кара отправляется мстить. На самом деле, обложка вау, что-то прикольное такое, американское, знаешь, вот прям приключенческое. Смотрите, кайфуйте.
2: Теперь ты знаешь, что посмотреть на выходных.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
10: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Софочка, ты вся такая воздушная.
3: Шо, как безе? Нет, как тревога.
4: Хорошо. У меня такая. Коллекторы, которым дверь открыл Федор Емельяненко, представились свидетелями Иеговы.
5: Хорошо. У меня очень такая, нишевая.
4: Да.
5: Когда больше нечем заняться в выходные, возьмите водяной пистолет, налейте в него виски, застрелить.
3: О, с этим и займемся.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Белстат представил самый милый рейтинг. Он поделился, какие породы собак чаще всего выбирают белорусы. Самые популярные породы – корги, французские бульдоги и акита-ину. Но список любимчиков этим не ограничивается. Спрос по-прежнему есть на немецких овчарок, лабрадоров и ретриверов. Высоким остается интерес к породам, которые были на пике еще несколько лет назад – хаски, шпицам и таксам. Кристофер Нолан сразу поставил Universal Pictures жесткое условие. Его «Одиссея» выйдет только со взрослым рейтингом. Нолан отметил, что хотел снять максимально напряженную версию «Одиссеи» и не собирался смягчать материал, основанный на тексте поэта Гомера. Режиссер подчеркнул, что действие фильма происходит в эпоху холодного оружия, поэтому насилие должно выглядеть особенно жестоким. «Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля. Количество мошеннических схем резко выросло после объявления предзаказа шестой GTA. Об этом предупредили аналитики лаборатории Касперского. Они заметили и подозрительный сайт, с которого якобы можно скачать бета-версию игры до официального релиза. Этот ресурс мошенники пытаются продвигать через видеохостинги и соцсети. Жары в Беларуси на будущей неделе не предвидится, зато пройдут дожди с грозами, рассказал синоптик Дмитрий Рябов. Долгожданная прохлада станет постоянной спутницей. По словам народного синоптика, белорусов ждут довольно комфортные дни. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: компании БНБ Банка. Вклад Такса. Находка для финансов.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве 21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Тук-тук-тук, это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама.
4: Коля, а что ты слушаешь?
5: Радиус FM.
4: А?
5: Радиус FM.
4: Что?
5: Радиус FM.
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ».

0: очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Минский Нижний Новгород связал прямой авиарейс. Сегодня стартовала полетная программа авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Нижний Новгород-Минск. Частота полетов 3 раза в неделю. Рейсы запланированы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Подробное расписание перелетов и стоимость билетов можно узнать на сайте авиакомпании. В Нью-Йорке во время празднования Дня независимости началась стрельба. По данным СМИ, произошло это во время салюта. Число раненых на празднике составило 8 человек, включая 4 детей. 7 человек находятся в стабильном состоянии. Состояние 20-летней девушки оценивается как критическое. 6 июля по 30 августа в Минске закроется проезд от улицы Янки-Купалы до площади Победы. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного. На мосту проведут демонтаж покрытия. Работы будут вестись круглосуточно. ГАИ рекомендует использовать объезд по первому и второму транспортным кольцам и центральным улицам города. Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала французы встретились с командой Парагвая, которая в прошлом раунде плей-офф сенсационно выбила сборную Германии. Поединок в Филадельфии закончился минимальной победой сборной Франции 1-0. Единственный мяч с пенальти на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.

0: Московский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Реклама. Радиус FM наше.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовых.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: аксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономит.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Не успели закупиться вкусняшками к празднику? Не расстраивайтесь, время еще есть. К тому же зачастую все действуют по логике 31-го как-то поздно, пойду закупаться 30-го. Но это общеизвестная ловушка. Ну а мы действительно заранее отправляемся на ярмарку распродажи во Дворце искусства в Минске.
0: Тут есть.
1: И сразу с козырей, вход бесплатный. Работает выставка ежедневно по 31 декабря с 11 часов дня до 8 вечера по адресу Козлова, 3. Помещение более 400 квадратных метров. И это самая настоящая находка для тех, кто любит качественные товары. И об ассортименте. Можно прийти за медом разных сортов, экзотическими фруктами, специями, фермерскими продуктами, орехами и сухофруктами, мясом, сырами, разными десертиками. Еще больше радует, что что-нибудь из этого обязательно удастся урвать по скидке.
2: Рвала. Тетка лезла мне под руку, хотела забрать эти два.
1: В дополнение можно приобрести какие-нибудь сувенирчики, товары для дома, елку, подарочные боксы и много-много всего.
0: Тут есть.
1: Но это еще не все. Это вам не просто шопинг, еще и развлечения будут. Например, можно поучаствовать в розыгрыше новенького айфона, сфоткаться возле фотозоны. Если у вас есть ребенок, то точно берите его с собой, ведь и для деток есть активности. А еще, пока будете гулять по такой территории, обязательно захочется перекусить, потому можно заглянуть на фудкорт и полакомиться чем-то вкусным.
0: Тут есть.
1: В общем, полный плюс вайб нового года, качество и разнообразие, а еще выгодные покупки. Есть будет вкусно.
0: Есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM.

0: очень скоро. It's good to see your face, and I'll be home. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. Радиус FM. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями, Влад Кучко. В белорусской столице спасательные бригады реанимируют дом по адресу улица Ленина, 9, где 28 июня произошло серьезное возгорание. Дом относится к третьей категории историко-культурных ценностей. История здания началась после войны, когда в стиле советского неоклассицизма было решено состроить не только главный проспект города, но и прилегающие улицы. Сегодня строители возвращают зданию исторический облик. На месте ежедневно работают свыше сотни человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян едет в Россию впервые с момента прошедших в стране выборов. Он примет участие в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Пройдет она сегодня и завтра. Российскую делегацию на ней возглавит премьер-министр России. В Индии заработало новое требование для всех прилетающих туристов. Подробности появились на сайте Белави. Теперь необходимо в срок за 24 часа до въезда заполнить декларацию о состоянии здоровья. Впрочем, еще за трое суток до вылета пассажирам нужно получить еще один документ – электронную карточку прибытия. Она должна быть у каждого пассажира, ее обязательно попросят во время регистрации на рейс. Ночные кошмары полезны для нервной системы, сообщают нейробиологи. В эволюционной психологии есть теория симуляции угрозы. Суть в том, что кошмары достались нам от далеких предков как механизм выживания. Если первобытный человек во сне убегал от хищника, то в реальности его рефлексы были острее. Сейчас мозг продолжает тренировать нас на современных угрозах, дедлайнах, публичных выступлениях. И в завершении. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: мира спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 13 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – горячие треки. «Радиус FM» – топовая музыка. «Радиус FM» – актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Мухитер покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Реклама.
4: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
4: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направится с рабочим визитом в Екатеринбург. Там он примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Официальным партнером промышленного форума в этом сезоне выступает Индонезия. Беларусь традиционно представит масштабную и высокотехнологичную программу. В центре Гродно выставили на продажу историческое здание. Оно стоит на улице Ленина с начала 20 века. Продажа предполагает его реконструкцию под центр досуга или спортивный клуб. Все действия с объектом придется согласовывать с Минкультом, поскольку дом является историко-культурной ценностью. Начальная цена лота, как пишут СМИ, снова снижена и составляет 830 тысяч рублей или 286 тысяч долларов. Салют в Нью-Йорке поджег Бруклинский мост. Пиротехническое шоу в честь Дня независимости Америки пошло не по плану. Пожарным понадобилось всего несколько секунд, чтобы полностью потушить конструкцию. По данным полиции, пострадавших нет. Местные СМИ уточняют, мост не получил существенных повреждений. Он остается безопасным. Арбузный сезон наступает в августе, но уже сейчас доступны ранние сорта. Критерии зрелости арбуза специалисты приводят следующие. Сухой хвостик, четкие полосы и звонкий звук при постукивании. Кроме того, созревший экземпляр имеет желтое пятно. Если оно есть, значит, дозревал он на грядке. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Радиус FM. Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: На Радио СФМ.
2: Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Емкость сетей в Беларуси хотят заметно увеличить для улучшения качества интернета, рассказали в Минсвязи. В планах ведомства полное покрытие республики 5G к 2034 году. Но мобильный интернет улучшится еще раньше. В госпрограмме есть задача увеличить емкость сетей до 2030 года фактически в два раза. Больницы Франции столкнулись с нагрузкой, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса. По сообщению местного телеканала, из-за аномальной жары поток пациентов вырос на 10-15%. Медики фиксируют массовые случаи обезвоживания и тепловых ударов. Ситуация критическая, резко увеличилось число экстренных вызовов. Дональд Трамп показал новую 100-долларовую купюру. Общий дизайн банкноты остался неизменным, за исключением того, что на купюре появилась подпись Трампа и впервые за 165 лет отсутствует подпись казначея США. Это первый случай, когда действующий президент подписал американские деньги. Жара наконец-то отступила, уступив место долгожданной прохладе. Нас ждут достаточно комфортные дни, солнце уже не будет палить нещадно, но в любой момент небо может нахмуриться, порывы ветра принесут с собой ливни и грозы. Об этом в прогнозе погоды на неделю с 6 по 12 июля рассказал синоптик Дмитрий Рябов. И в завершении. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение. Покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Привет, рабочие будни официально помахали нам рукой и унесли закат, и самое время задвинуть подальше все дедлайны, включить авиарежим для серьезных мыслей и сделать звук в динамиках на полную мощность. В эфире «Радиус ФМ», у микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем наш еженедельный музыкальный аудит. Он называется «Топ-чарт», и в ближайшие два часа мы будем изучать твои вкусы, ведь именно ты всю неделю кликал на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил заставит удивиться даже самых прожженных музыкальных критиков, и чтобы разогреть твои приемники, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай с треком «Gone, Gone, Gone». Под номером 2 располагался Avalon Rockstone «Dirty Go». И первое место заняла группа BTS с треком «Swim». Но это уже история, а мы открываем свежий протокол, стартуем с 20-й строчки. И здесь у нас уютно устроился белорусский хитмейкер Holy Flames со своей атмосферной работой под названием «Красками». Отличный старт, слушай.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19-й позиции у нас расположились ветераны немецкой поп-рок-сцены, группа Tokyo Hotel и их сингл How to Love. И знаете, Билл Каулиц и компания за свою карьеру продали более 10 миллионов альбомов. Но любовь слушателей Радиус FM — это отдельная бесценная награда. И, кстати, за эту песню парни знатно просили, потеряв сразу несколько позиций, и скатились к нам из середины таблицы. Но надо поднажать в голосовании, ну а теперь давай ненадолго покинем наши широты и заглянем в гости к американским коллегам. Время нашего топ-билборда. Узнаем, под что сейчас стоят в пробках и зажигают на вечеринках за океаном. Ворвемся в топ-5 чарта Билборд прямо сейчас. Пятое место в этой таблице занимает Элла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Drop Dead». Третье место досталось также Оливии, но с треком «Stupid Song». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место забрала Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». Оливия Родриго буквально оккупировала американский чарт, но наше внимание сегодня привлекла шведская поп-дива Зара Ларссон. Оцениваем ее стильную работу «Midnight Sun», которая сейчас штурмует 29-ю строчку США.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку нашего хит-парада уверенно забирает космический минский дуэт Part of Planets и франкоязычный трек Avec Toi. И ребята делают настолько стильный инди-поп, что иногда кажется, будто их треки записались где-то с видом на Эйфелеву башню, а не в Минске. По статистике, за неделю дуэт немного сбавил оборот, потеряв несколько позиций, но космическая романтика никуда не делась. Двигаемся дальше, и на очереди у нас порция абсолютного свежего музыкального теста. Фреш-прогноз. Будем слушать и оценивать потенциальный хит от американского певца Макса Шнайдера под названием «Steady». Лови этот ритм и решай, залетит ли он в наш чарт на следующей неделе.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оккупировал австрийский электронный дуэт «Клан Карусели» и гипнотический Deep House трек «Ride». И, знаете, музыканты известны тем, что умеют создавать идеальный саундтрек для ночных поездок. Правда, на этой неделе их поездка оказалась незапланированным спуском, трек потерял одну позицию. Наверное, забыли вовремя переключить передачу. Ну а теперь пристегни ремни, мы включаем нашу музыкальную машину времени. У нас впереди перемотка, отправляемся в 2019 год, когда из каждого утюга и автомобиля доносился этот вирусный свист. Вспоминаем

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: 16-ю строчку сегодня занимает интернациональный квартет Андрей Нуна и команда Hunter X и их трек Golden. Ну а у нас плохие новости для этой дружной компании. Перед вами официальное падение недели. Трек за 7 дней умудрился потерять целых 11 строчек, рухнув к нам прямиком из топовой пятерки лидеров прошлой недели. Золото слегка потускнело, но шансы на камбэк всегда есть. Ну а мы летим дальше и перемещаемся на самый солнечный континент планеты, где люди делят пляжи с кенгуру. Это топ Австралии. Мы заглянем в их местный чарт. И нас очень заинтересовало 16-е место сегодня, где расположился талантливый Доминик Файк со своим инди-рок конфеты Baby Doll. Давай послушаем, от чего сейчас без ума австралийские серферы.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь?
3: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
4: ТОП-ЧАРТ?
3: Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 15

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 15-м месте обосновался жесткий, бескомпромиссный электронный проект KDDK в коллаборации с Алекс Альто и клубным манифестом One and Two. И, кстати, интересный факт, продюсер KDDK часто прячет свое лицо под маской, предпочитая, чтобы за него говорила музыка. И музыка, кстати, говорит. Правда, на этой неделе чуть тише, трек потерял две позиции, переместившись к нам с 13-го места. Ну а мы продолжаем заглядывать в будущее поп-индустрии. На очереди у нас фреш-прогноз, и сейчас будем тестировать максимально летний расслабленный сингл от исполнителя Карли Хук под названием Summer Vibe. Лови солнечные флюиды и готовим свои лайки на сайте.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает мощное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom с треком Think About Us. Ребят, конечно, держатся в нашем топ-чарте уже продолжительное время. Ну а прямо сейчас на 13-ю строчку уверенно залетает интернациональная сборная в лице бразильца Alok, Pizza Ziba и американских инди-рокеров Portugal The Man. Их совместный хит Dive Into The Ocean — это идеальный трек для того, чтобы бросить все и нырнуть вот в этот океан, ну или хотя бы в ближайший водоем. Давай послушаем.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
2: 12-е.
3: 12-е.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место сегодня достается гуру Future House, Дону Диабло и группе Fits and the Tantrums и их зажигательному треку Radio Baby. У Дона Диабло, кстати, одна из самых преданных фан-баз в мире, но на этой неделе они, кажется, немного расслабились. Трек потерял 3 позиции, опустившись с 9 места. Нашему радиомалышу срочно нужны твои голоса, и пока Дон Диабло думает над стратегией возвращения, мы открываем архив мировой электроники. У нас впереди перемотка, отправляемся в легендарный 2012-й, чтобы почтить память гения электронной сцены Авичи и послушать его бессмертный гимн всех фестивалей планеты, трек Levels. Под этот сэмпл просто невозможно устоять на месте. Поехали!
1: Перемотка.

0: шаге от заветной десятки. На 11 месте расположился Алан Уокер и компания прекрасных вокалисток Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн с эпичной драмой «Broken Strings». Для Алана неделя выдалась, конечно, стабильной, но чтобы ворваться в высшую лигу, струны нужно все-таки натянуть посильнее. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, давай заглянем на туманный Альбион. У нас впереди UK Singles Chart. Посмотрим, что сейчас разрывает британские колонки. На 5-м месте Оливия Родриго «Drop Dead».
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 она же, но с треком «The Cure». Майкл Джексон сегодня забирает 3-ю строчку в этой таблице с треком «Billie Jean». Оливия Родриго также сегодня в этом списке под номером 2 «Stupid Song». Ну и первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». Британцы вовсю ностальгируют по Майклу Джексону, а наше внимание привлекла 14-я строчка их чарта. Туда ворвался Силва Бумпа со своим гаражным бенгером «One Tonight». Не переключайся, впереди второй час, элитная десятка лучших и имя абсолютного триумфатора этой недели. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Белстат представил самый милый рейтинг. Он поделился, какие породы собак чаще всего выбирают белорусы. Самые популярные породы – корги, французские бульдоги и акита-ину. Но список любимчиков этим не ограничивается. Спрос по-прежнему есть на немецких овчарок, лабрадоров, ретриверов. Высоким остается интерес к породам, которые были на пике еще несколько лет назад – хаски, шпицам и таксам. 6 июля по 30 августа в Минске закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного. На мосту проведут демонтаж покрытия. Работы будут вестись круглосуточно. ГАИ рекомендует использовать объезд по первому и второму транспортным кольцам и центральным улицам города. Кристофер Нолан сразу поставил Universal Pictures жесткое условие. Его «Одиссея» выйдет только со взрослым рейтингом. Нолан отметил, что хотел снять максимально напряженную версию «Одиссеи» и не собирался смягчать материал, основанный на тексте поэта Гомера. Режиссер подчеркнул, что действие фильма происходит в эпоху холодного оружия, поэтому насилие должно выглядеть особенно реалистичным. «Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля. Супружеская пара подала на развод после того, как глава семьи отказался расставаться с повзрослевшим мини-пигом по кличке Хавронья. Животное появилось в доме как подарок от друзей на годовщину свадьбы. Однако карликовый поросенок быстро перерос в формат мини и превратился в огромную свинью, которая весит 50 килограмм. Квартира превратилась в настоящий свинарник, но мужчину такое соседство полностью устроило. А вот супруга поставила жесткий ультиматум – или я, или свинья. Муж сделал выбор в пользу Хавроньи. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем 17-19 выше нуля. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гродно ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
3: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Мы снова в игре. Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшего общества нашего хит-парада. Впереди только тяжеловесы топ-10, где каждый твой клик решает судьбу золотого кубка. Открывает элитную десятку роскошный дуэт немецкой дивы Леони и британского романтика Калума Скотта под названием «Stay». За эту неделю ребята показали отличный темп и прибавили одну позицию, поднявшись с 11 места. Настоящие бойцы. Слушай.
3: Ты слушаешь топ-чарт.
5: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
3: Десятое.
5: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 10-е место зафиксировано. А теперь давай узнаем, какие треки чаще всего крутятся на репите в твоих смартфонах прямо сейчас. У нас впереди чарт Яндекс.Музыки. Нас очень заинтересовало 33-е место, где вовсю наводит романтическую суету мод со своим стильным синглом «Намек на нас». Включаем, ловим этот фирменный лиричный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Я не

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке сегодня расположился суперсоюз тяжелой артиллерии. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай с треком «Gun, Gun, Gun». За эту неделю этот звездный поезд знатно тряхнуло. Треки потеряли 6 позиций, спикировав к нам прямиком с высокой 3-й строчки. Видимо, Гетта забыл заправиться качественными голосами, ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время оценить сочную клубную новинку. Британский продюсер Сони Фодера представляет свой новый потенциальный разрыв танцполов трек «Feel Again». Слушаем, заряжаемся энергией и решаем, достоин ли он места в нашем чарте.
2: Фреш-прогноз.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: Топ-чарт «Радиус FM».
2: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает загадочный проект Airbox со своим завораживающим глубоким треком «Graceland». На этой неделе у проекта небольшая просадка, минус одна позиция, но это не мешает им оставаться в числе лучших. Далее у нас перемот. «Радар» отправляется в 2017 год каждого из нас. Время, когда канадский суперстар The Weeknd заставлял плавиться все хит-парады мира со своим бешеным диско-фанк-треком «Can't Feel My Face». Вспоминаем, как это было, и танцуем.
1: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня обосновался стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе устроил настоящую охоту за лидерами и поднялся на одну позицию вверх по сравнению со своей прошлой неделей. Настоящий дикий зверь. Ну а теперь включаем наш глобальный радар для распознавания музыки. Впереди у нас обзор Шазама. Посмотрим, что чаще всего искали люди по всему миру на этой неделе с помощью своих смартфонов. Пятерка самых разыскиваемых треков планеты. Пятое

0: И наше внимание привлекла 18-я строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался дуэт Inator с треком Talk to You, ультрастильный хаус, под который ноги сами идут в пляс.
1: Обзор чартов Шазам.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: На 6-й строчке сегодня закрепился амбициозный американец Эбон со своим мощным синглом «Hollow». Эбон на этой неделе совершил грандиозный прыжок, воевав сразу 4 позиции, поднявшись к нам из глубин 2-го десятка. Отличная динамика. Ну а мы запускаем нашу машину времени в финальной на сегодня перемотке. Переносимся в 2012-й, когда поп-королева Риана выпустила свой монументальный трек «Diamonds». Интересный факт, эту песню певица записала всего за 14 минут. А сияет она в наших сердцах уже долгие годы. Слушаем и сияем вместе.
4: Перемотка.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Внимание, мы официально пересекли финишную черту и заходим в красную зону нашего чарта. Великолепную пятерку лидеров открыл наш топ-5 сегодня Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction на этой неделе показал классный результат, поднявший сразу на 3 позиции вверх. До тройки призеров не хватило вот совсем чуть-чуть, ну а теперь время поддержать своих. У нас отечественный формат, слушаем атмосферный качающий трек от Лирика и Дасен, название «Адреналин». Настоящий знак качества белорусской сцены.
1: Топ-чарт «Радиус FM».

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль нашего хит-парада и четвертое место сегодня достаются проекту Avalon Rockstone и их взрывному треку Vertigo. Для Avalon'а неделя выдалась крайне тяжелой, удержать лидерские позиции не получилось. Трек потерял две строчки и вылетел из тройки лидеров, где на прошлой неделе занимал серебро. Ну а прямо перед тем, как мы скоро сорвем покров из главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный привет из наших широт, от наших земляков. Космический Apparat of Planet со своей стильной французской работой «Nuit Lolita». Ловим этот
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: вами акция «Погрузись в лето» только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ.
2: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Ну вот мы и добрались до финишной прямой. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает яркое космическое трио Kungs, Tefillus London и их диско-трек Galaxy. Ребята на этой неделе совершили мощный космический полет, поднявшись на 3 позиции вверх и ворвались на пьедестал. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
2: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего чарта сегодня забирает корейский поп-феномен. Группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни праздновали абсолютную победу на первом месте, но сегодня им вот пришлось уступить корону. Трек потерял одну строчку. Кто же стал новым королем? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай прямо сейчас быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкали Леон и Каллум Скотт. Stay.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Таунсенд, Дай, но уже с песней «Ган-ган-ган». Под номером 8 Earbooks, Graceland. Седьмое место досталось Альберту Брайту с треком «Wild». Эбон забрал шестую строчку со своей работой «Hollow». Зейн Малик сегодня под номером 5 «Die for me». Avalon Rockstone с треком Vertigo сегодня под номером 4. Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises номер 3 и их трек Galaxy. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали BTS с треком Swim. И наш новый номер 1, абсолютные чемпионы этой недели, роскошный дуэт Bieber X и Faithless со своим электронным шедевром New Religion. Ребята сделали просто классный рывок, отыграли сразу 6 позиций по сравнению с прошлым скромным 7-м местом, а на прошлой неделе и забрали золото. Настоящая музыкальная революция. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи обязательно на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих фаворитов. Увидимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире обзор главных политических и экономических событий уходящей недели. Вы слушаете «Подробности» в студии Влад Радюков. Далее детали. Главное событие этой недели для всей страны – День независимости Республики Беларусь, который мы торжественно отметили 3 июля. Президент Александр Лукашенко поздравил соотечественников, особо подчеркнув важность сохранения суверенитета и исторической памяти в современных условиях. В адрес главы государства и всего белорусского народа всю неделю поступают правительственные телеграммы и поздравления от зарубежных лидеров и международных организаций. В преддверии главного праздника президент проявил акт гуманизма. Был подписан указ о помиловании 32 человек, 20 женщин, 12 мужчин, осужденных за преступления экстремистской направленности. Это решение принято ради тех, кто искренне раскаялся, и ради их семей. На внешнеполитическом контуре главной темой стало большое азиатское турне президента. Начавшись в Китае и продолжившись в Индонезии, оно успешно завершилось в Мьянме. В НИПИДО глава белорусского государства провел официальные переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном и лично поздравил его с победой на недавних выборах. Подводя итоги встречи, Александр Лукашенко подчеркнул, Минск и НИПИДО должны выстроить отношения, которые станут примером для других государств региона, и основа этих отношений – экономическое благополучие, а не дружба против кого-то.
2: Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто, непредсказуемо. Мы тоже это видим. Поэтому вот эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями, так как когда-то мы до выборов с вами разговаривали и обсуждали проблемы.
1: Добавлю, что 3 июля белорусский лидер также поздравил президента Мьянмы с его 70-летним юбилеем. Интенсивная дипломатическая работа продолжилась и на выходных. 4 июля Александр Лукашенко направил поздравление президенту США Дональду Трампу в связи с 250-летием образования Соединенных Штатов. Глава государства отметил достижения американской нации и выразил готовность работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений. А сегодня, 5 июля, президент поздравил исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес Гомес с Днем независимости ее страны. Минск в очередной раз подтвердил, Каракас всегда может рассчитывать на нас, как на надежного союзника. Блок правительственных новостей. Внутри страны масштабные изменения затронули сферу науки и образования. Совет министров утвердил создание Академии национального образования, которая объединила в себе ресурсы институтов профессионального образования и высшей школы. Кроме того, с 1 июля вступили в силу новые правила для самозанятых. Теперь в Беларуси установлен минимальный платеж по налогу на профессиональный доход. Он составляет 45 рублей и обязателен к уплате даже в том случае, если доход за месяц был нулевым. И в завершение о профессиональных праздниках. На этой неделе работники Министерства экономики отметили 105-летие создания экономических органов, а личный состав и ветераны госавтоинспекции приняли поздравления с 90-летием со дня образования службы. Это были главные события недели. Вы слушали подробности. В студии был Влад Радюков. В завершение о погоде.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус ФМ. Подробности о важном в деталях.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17, плюс 19. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21. В Гродно ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 21-23 градуса тепла. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM наше.

Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 13 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 13 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68-Б.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Сроки бонусов 15 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В небо глядел, словно в

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs – Fearless London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless – New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
4: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
6: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.
7: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: рекламы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение. Зависит от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бай» по Беларуси, завтра облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, иногда с грозами. В Витебске и Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13. 12 выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Хочешь умную колонку?
6: Да!
5: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также на

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разумеется, связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.